0: fantasy master.
1: Для нас не coming.
2: Можешь продолжить
1: this thing.
2: Легче не swallow.
1: Никому.
2: Так что
1: coming.
2: Ко мне пока я ловлю.
1: Да ладно, swallow.

0: Vietnam. Fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся.
1: Master.
0: Так что
1: coming.
0: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass. Так fucking deep.
0: И этот недостаток
1: dick.
0: Не сможет
1: coming. Fisting anal.
0: Я падаю без
1: come.
0: И мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Трёпали мокрые
1: bondage.
0: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: anal.
0: Так что можешь
1: coming.
0: Иначе, ну что,
1: swallow.
0: Не надо слов.
1: Boy next door
0: нет.
1: Dick
0: леп...
1: come.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно...
0: This

0: бой. Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass.
2: Boy Next Door
1: 300.
2: Boy Next Door.
1: This thing
0: ass.
2: Boy Next Door.
1: Suck some dick.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Не
2: дают. Gay website turns me on.
1: На тебя, дорогу.
2: Horny.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый перед стою,
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к
3: Ой.
0: Я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом

0: Dungeon.
1: Старый
0: Эйно.
1: Пахнет
2: Симен.
1: Я не в силах промолчать.
0: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
0: Game amazing.
1: Кто
0: for Master
3: Swallow.
1: Свой нательный. Я ни разу не снимал
0: Apple Dungeon. My house.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Девка.
0: Fisting is 300.
1: Девка. Я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: Я Семен. В законе сам себе я.
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри.
2: Бой, Dungeon House.
0: Дом родной и судьба моя. Мама. А братишка Юбри.
2: Бой, Dungeon House.
0: Дом родной и судьба моя. Мама. Где я только не бывал, что я только
2: do anal.
0: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Я
3: Семен.
0: В законе
2: Bear.
0: Быстрым будет
4: Suction.
0: Коли все не так и
2: coming.
0: Вышло.
2: Dungeon Master.
0: Не гораздо.
2: Stick your finger in my ass.
0: Ну а после этого не дышат.
2: Dungeon Master.
0: Не гораздо.
2: Stick your finger in.
0: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
2: fisting.
0: Свои
2: anal sex.
0: На шикарный
2: всяк
0: не променяю.
2: That's amazing.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что дик
1: Нико, Нико
0: слезет будь я
2: Slay.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что
2: дик
1: Нико, Нико
0: слезет будь я
2: Slay.
0: Я
3: Семен.
0: Я все сказал. Может кто-то
2: do anal.

0: сам себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Мне братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Где сам мама?
3: Я знаю, что в моем
2: Anal.
3: Так много...
2: Digs.
3: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
3: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться...
2: Boss.
3: Но за стенами все так же
2: Slaves.
3: Просят...
2: Some dick.
3: Отчаяние в глазах
2: Jeez.
3: Скрипят. Мы выдумаем, что...
2: Yeah.
3: Не я и...
2: Boy next door.
3: Не ты...

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Game.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрип

0: Ха!
1: Мой друг!
2: Ваши фингеры!
1: Господа!
2: Ас!
1: Мой радуют всегда!
2: Stick your latex fucking glove!
1: Вновь удастся!
2: Ван!

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате, выкинуть вредно весь кал. И тут вот тя натя. Вот мне старый черный кожаный куртке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бойнец в последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей-секс.
0: Но не будем о сексе, главное все.

0: совсем гладко. Лето прошло.
1: Dungeon
0: Point. С чуйкой забылся. Как и другие.
1: Bondage.
0: От Point. Осталось.
2: Процесс.
0: И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти хуйцы шмейзы.
3: Billy Harrington.
0: Заодно. Эти
1: хуйцы.

0: через 2 дня день рождения, мы с... вот задумались серьезно над тем, чтобы тебе подарить. Может быть, я не знаю. Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Billy. Я хочу...
1: Fingering.

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Хочу. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: Oh, come on.
1: Больно я. Просто замечательно.
0: Yeah.
2: Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
2: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like?

Beautiful master. Богаче будто sex. Будет слаще. 300 fucking bucks. Anal master. Продам. Really? Будто бы с небес. Все that car. Толкает. Yeah. 300 fucking bucks. Anal master. Продам.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.
1: Это нежность.
2: Ой,
0: да.
1: Изумруды.
3: Сапфик.
1: Это вечность.
0: Boy Next Door. Fisting. 300
3: fucking bucks, ain't no master.
1: Продам,
2: Джой.
1: Будто бы с небес. Всё
0: так как
1: толкает
2: ass.
3: 300 fucking bucks, ain't no master.

0: мне. Я не спрашиваю, сколько у тебя мужей. Я вижу, ты боишься.
1: Swallow my semen.
0: Oh. Oh. Yeah.

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup
0: Снова таскать, называть Я не буду
1: Such pack
0: Я могу
1: So hard
0: Не отдать
1: Rip the skin
0: Опять твое
1: Ain't no

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу. Наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгой

0: лежит, а fucking coming.
1: Лошадник Зимин, а чефир.
0: Мой номер
2: is 300.
0: На пене гречки,
2: my car.
0: А раньше жил я на
2: Old Dungeon.
0: Учил басоту.
1: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
2: is 300.

0: Spanking.
1: My ass.
2: Хоть и сделан
1: in flesh.
2: В школьном ансамбле. Батька
1: next door. Artist master.
2: Fucking. Давно. Жалко не слышат. Речи и
1: band.
2: Как мы

0: Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного,
1: Семен,
0: мне совсем немного,
1: Семен.

0: Dungeon
1: Демонов.
0: Сев
1: Dungeon
0: темно.
1: Ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Демонов.
0: Сев
1: Dungeon темно.
0: Ты
1: все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного.
2: Семен,
1: мне совсем немного.
2: Семен.

0: master or dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
2: Fucking slur.

0: Totec.
1: Artist.
0: Iler.
2: Maggots.
1: Do anal.
0: Тот.
1: Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: Suck some dick.
1: Ну не я, подождите, я кажется...
0: Come on!
1: На пижамной вечеринке
0: куча... Сиски, бодры,
1: алюта. А я не могу забыть.
0: Here I come. Do a fist in my ass. Don't stop. Don't stop. Make me come. Make me come. Don't stop.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: coming. Yeah. Coming. Coming. Coming.
1: Fisting ain't no fucking D, fucking D, fucking D.
2: Что?
3: Ow!
2: Если голова болит.
1: Fisting ain't no fucking D, fucking D, fucking D.
2: Что? Роскомздрав не запрещает.

0: Шер.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Маленький.
4: Amazing.
5: Sex.
1: Буду.
6: Banking.
1: Буду.
7: Yeah.
1: Master.

0: Парни тоже.
1: Fucking cunt.
0: Развелись козлы, как мухоморы.
1: This thing made of.
0: С раннего утра. Портит
1: ass.
0: До самого отбоя. Безделезный весь.
2: Семен.
1: Fucking slave.
0: Поезд тронул.
1: Real man.
0: Махнул.
1: Suck dick.

0: Radio.
1: Gay website.
2: И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге
1: Маргариты.
2: Вместе с Ком. Будто бы. Но нам все-таки удалось найти.
3: Помнишь,
2: они покинули Ком.

0: fisting, anal.
1: Мы с тобой, а это
0: любовь.
1: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это девочка с... Самый
0: horny.
1: Пусть услышит.
0: Big dark hole.
1: Про настоящую.
0: Next door.

народ. Мы с тобой, а это ли любовь? Да, сможет так ли? За спиной, но это девочка. Самый горный.

0: español.
1: Gay website.
2: Неуклюжий
3: Dungeon Master.
2: По лужам
3: по Dungeon
2: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
3: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я на
1: гей-паре
2: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом
3: Latex Club
2: и бесплатно покажет
1: Fair-talk.
2: С днем Duanal. Поздравит и, наверное, оставит мне 500
3: Morning.
2: Ах, я
3: Duanal.
2: На
3: гей-паре
2: на виду, к сожалению, день
3: Duanal.
2: Только раз в году, к сожалению, день
3: Duanal.
2: Только раз в году.
1: Oh, shit, I'm sorry.
4: Когда скромняка мой отдыхал от секс с Геральтом из он
3: фистинг
4: эту
3: ass.
4: Сразился белый
3: ком. Swallow
4: семен чертом. И эльфов
3: фистинг
1: anal.
3: Friend ass.
4: Когорты.
1: Слышь!
4: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
3: Stick an ass.
4: Мне людню.
1: Fat cock.
4: По зубам. Целился тот мне рогом прямо в
3: ass.
4: И тут
3: Master.
4: Крикнул вот твой
3: Coming.
4: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую
3: 300 бакс. Бакс.
6: Историю не пишут.
4: Ведьмаку заплатите
3: 300 бакс. 300 бакс.
4: Ведьмаку заплатите
3: Stick finger in
4: Keep

0: 300 баксов.
1: Ведьмаку заплатите.
0: Stick finger in your ass. Dungeon master.
1: Заплатите.
0: 300 баксов. Dungeon master.

стрессуется и вижу вас. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе. Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: año.
1: Gay website.
2: Come on, let's go.
1: Gay website.
3: Там, где всегда
2: fucking slaves.
3: Трутся спиной.
4: And fisting finger in my ass.
3: Мимо плывут
5: the semen.
3: Спят подо льдом
5: fat cocks.
3: Трутся спиной
5: leather man.
3: Вертится
4: 300 bucks.

0: ass. Take your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет. И для двоих счастливых много. Будут сверкать.
3: The spanking.
2: Будут.
0: Turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как.
0: My cum.

gay party. Прекрасно, когда do anal. Amazing. Из другой планеты. Ты из моей fantasy.

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Would you
3: suck?
0: Покажет. Дик. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Floyd next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все. На нем поют. Скажите, как его зовут?
2: Dungeon.

0: dungeon.
1: Меня зовут Слэйн. 4.
2: Окей, Maggots, I want to see 6 hot loaves.
1: И представляете, это мой первый
3: дик.
1: Пищики, я погнали!
3: Finger.
1: Это
3: anal.
1: Это
3: 300.
1: Это деньги.
3: Это finger.
1: Это
3: anal.
1: Это
3: 300.
1: Это деньги.

0: классная, ей надо изменить. На сервис. А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Finger.

0: ладно покажет. С днем Семена поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Систем Эйнол. О, мастер.
0: На виду, к сожалению.

0: Бактери.
1: Начинают.
2: Anal sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
2: My ass.
3: Данжи.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.
3: Данжи.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.

0: fucking coming. Evil master.
1: Он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже акта. Его набиты мышцы семена. Мы залиты. Тело все его побрито. Он готов смертельный.

0: Вот она. Но мы в ответку зашел из налива, закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: по комнате. Крунули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: No. Stick finger.
1: Suck shirt.
2: Ты хейтер.
1: Boy next door.
2: Назовешь меня.
3: Really?
2: Ты сильно против.
1: Okay.
2: Господь, верно, ты. Вечер

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате, выкинуть весь весь. И тут вот тя натя. В мне старый черный кожаный койке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бой последний раз попал в 94-м на
1: парти.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на хуй. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о

0: которые даже самые
1: horny
0: оставались без дек. Той самой, от которой даже
1: Dungeon Master
0: становились тише воды. Той, от которой даже самые
1: Next Door
0: усывались от ерунды. Помню я этот
1: бой
0: цепанул на ВДХе, чтобы после попустить малеху своих злых демонов. Все пошло не совсем гладко. Лето прошло в
1: Dungeon Boy.
0: С чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage
0: от Boy. Хотя осталось
2: Process.
0: И я скажу лишь одно: шли бы нахуй все эти хуцы шмейзы
3: Billy Harrington
0: заодно. Эти
1: Boy.

0: громкие звуки,
1: Гачи.
0: Крики, проклятия.
1: Фили.
0: Пахнул еще, и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как
2: Сапи.
0: Тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а на память оставлю.
2: Жопа.
0: Последнее, откинусь в кресло.

0: Очень тебя стан с пола под покровом. Свет именно. Голубые очи, пакуй.
1: Lakers Club.
0: Утром рейс на
2: Sunshine.
0: Пускай вечер нас подождет.
1: Just loop it up, that turns me on. Lakers Club.
0: Infinity.

0: Come.
1: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
0: my gay,
2: но the semen
1: давно уже нет. Тихо плачет моя
0: nice, yes.
1: Вижу я, что
0: come.
1: Ко мне пришла
0: bondage party.

0: Thank you. God bless.
1: Ну и что вам сыграть?
2: А?
1: Нормально? Погнали.
3: Эй, но.
4: Без забот, тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный
3: ком.
4: Делами накрывает с головой. Слышь,
3: эй, но.
4: Без забот, будет тебя через
3: door.
4: Из автомобилей ради в цу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай. Бой.
1: Дик.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Фату. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Значит, здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подзагнутый.
1: Bad cock.

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: на ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: Станет мясо.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
2: Swallow my cock.

0: мечтает быть. Рум очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my
2: Я стал для таких.

0: над тобой. О, мастер.
1: Gay party?
0: Coming. Тебя просто...
2: It's a long process.
0: Руки на...
2: Warning.
0: Которым ты не...
2: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
2: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
2: Warning.
0: Этим...
2: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда.

0: солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang it up.
0: Весь красивый, бляха.
2: Six hot blows.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: Anal.
3: D.
0: Родителей обняв, сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
0: Пору встретиться.
1: It's bondage.
0: Шовшка бой.

0: Почему ты мудренее? И за что я так полюбил Сочи?
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless Nico Nico Doga.
2: Ow!
3: Titan.
4: Dark.
1: Deep.
4: Sex.
3: Demon.
1: Oh!

0: deep, dark fantasies.
1: Я по улице. Я. Ужас, бедная.
0: Next boy.
1: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный пьевосить. От кашля помогать лечить. Он
2: anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Расчищает.
1: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Гей-парти.
2: Fucking coming.
0: Fantasies.

0: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
1: Gay party?
0: А английскому
2: «Нико Нико Дога».
0: Человек.
3: The semen.
0: Путешествие продолжается.
4: Oh, yeah.

0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка.
1: Got you.
0: Oh, я got you. Мишка. Я мишка.
1: Coming.

0: Finger.
1: Плюс палос. Вот это
0: секс.
1: Я просто нахуярюсь и буду.
2: Loop it up.
1: Я
2: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
0: Slay.
1: Охуевать.

0: Да, да.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: fantasy master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить fisting ass. Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow.

0: Семена.
1: Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как?

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы
3: fisting.
0: По лезвию бритвы, по лезвию.

0: senza
1: anal
2: dick.
3: Fuck you.
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
1: Fuck you.
5: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не
4: rip the skin.
0: А может,
1: it's a fucking deal.

0: достану, и все равно. И снова в сердце.
1: Gang enough.
0: У меня включит
2: loop my ass.
0: Сразу пробудил эти
2: fingers.

0: the semen.
1: Hey, no.
2: Сегодня не сводит с ума.
3: Мне выпал flash of the spanking.
1: Не быть с тобой coming.
2: Спасибо,
1: suction.
2: За дома закрытую
1: ass.

0: ночью пробрался в твой ass. Весна виновата, рассвет и четыре часа. И мы на рассвете
1: stick finger in ass.
0: До шести. Ласкал тебя ветер, я тоже, ну ладно, прости. Спасибо тебе за сладкую
1: ночь.
0: Ее называют
1: Нервой.
0: Спасибо за
1: ass.
0: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки
1: урай.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: suck some dick.

0: туда все окей. Все как ты хочешь, у меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты.
1: It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
2: Но на утро опять литр за литром искать, баду и тиндеры.
1: Баныч, веб-сайт.

0: Я понял, я совсем один, когда открыл
1: веб-сайт.
0: Домой стоял хозяин,
1: азиан.
0: Он выбрал меня, сказал, теперь ты твердый будто
1: был.
0: Подмету один пол, я ж поду. Я им помогал, как пол. Струнными судьбами танцую, целыми сутками, чтоб обеспечить
1: мой
0: и я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокауты хуком, что показать.
1: Фистинг
0: со слезами принес мне.